где сонце любит реку, тому, где се цеста секу, капиает тут града.